0: Конечно.
1: Мы друг друга поняли, что потребно. Короче, по-военному не надо.
0: Не, абсолютно.
2: Да?
3: Ты по нашим меркам уже дембель, можно сказать.
2: Ну да,
3: по радянскому.
1: Контакт!
0: Ладно, с вами. Я думаю,
1: может, пацанчик треба?
0: Пацанчик.